0: Осенино, а не хасанья, а еда. Аллаху асаня я семья то тело
1: синий свет, но беса не сидло.